Хайми Хоп, Хайми Рокси, Боня Рокси. Не тянься, Рокси Хоп, ты вот она больной пуги. Туру-суру, мадя.